Дорогие товарищи строители, монтажники, энергетики, вчера в 7 часов 10 минут поставлен под промышленную нагрузку 15-й гидроагрегат на Селинской ГЭС.